0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 20 июня католическая церковь чтит память святого Мефодия Олимпийского, христианского богослова, автора нравоучений и толкований Священного Писания. Мефодий первым подверг критике учения Оригена, в частности, его представления о воскресении и умалении значимости тела. Труд Мефодия «Пир десяти дев» или «О девстве» содержит восхваление целомудрия и гимн Иисусу Христу. В славянском переводе сохранились два сочинения святого Мефодия, направленные на истолкование иудейских обрядовых норм с христианской точки зрения, о различии блюд и о телице, упоминаемой в книге «Левит», пеплом которой посыпали грешников, и второе сочинение о проказе. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Александра Фризона, епископа. Учился в Саратовской семинарии и в Риме. Он доктор философии и богословия, ректор Одесской семинарии. Служил в Крыму и Одессе. Многократно подвергался арестам. Расстрелян 20 июня 1937 года в Бутырской тюрьме. «Царь мой и Бог мой».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: В четверг папа Лев XIV совершил погребальную мессу о новоприставленном кардинале Камилло Руини, на протяжении 17 лет своей жизни возглавлявшем итальянскую епископскую конференцию. «Церковь в Италии многим ему обязана», — сказал в проповеди Лев XIV. Также долго кардинал Руини управлял римской епархией, как викарий его святейшества. Он умел вести народ Божий и собратьев в епископстве в важные, деликатные моменты, с энтузиазмом, проницательностью и мужеством, встречая разнообразные вызовы. Сказал папа. Он процитировал духовное завещание новоприставленного. С признательностью говоря о добром к нему отношении, кардинал Камилло Руини писал: «От них я получил не меньше, чем старался дать». Лев XIV отметил, что эти слова могут помочь и всем нам нести свою ответственность и различные служения с таким же смирением и с тем же доверием к Богу. Кардинал Руини также написал: «Господи, я надеюсь, что действовал не ради личных интересов, а ради тех целей, которые были мне вверены и которые я разделял сердцем». В конце проповеди Святейший Отец произнес молитвенное воззвание об упокоении иерарха и о тех, кто заботился о почившем кардинале в последний период его жизни. «Господь да вознаградит всех, да принесет утешение родным и близким, а его да сподобит своим миром, которому нет конца».

С 15 по 19 июня кардинал Джордж Джейкоб Кувакат, префект Департамента по межрелигиозному диалогу, находился с визитом в Азербайджане. В ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым были отмечены деятельность католической церкви в стране и необходимость продвижения толерантности и мультикультурализма как основы мирного сосуществования. В Баку кардинал Кувакат встретился с главой управления мусульман Кавказа шейх-ул-исламом Гаджи Алахшукюр Пашазаде, поблагодарил за теплый прием и отметил многолетнюю дружбу и устойчивые отношения между религиозными общинами Азербайджана и католической церковью. В переговорах участвовали апостольский префект монсеньор Владимир Фекете и посол Азербайджана при Святейшем Престоле Ильгар Мухтаров. Ссылаясь на соборный документ «Ностра Этате», Кувакат подчеркнул, что христиане и мусульмане в регионе формируют общую повестку мира, признавая единого Бога-Творца. По словам кардинала, соглашение 2011 года и меморандум о религиозном сотрудничестве прошлого года стали шагами к укреплению доверия между сторонами. Ключевые направления будущего

блокада, обсуждалась роль католической церкви в стране, строительство нового храма, развитие межрелигиозной политики и вклад фонда Гейдара Алиева в сохранение культурного наследия и поддержку межрелигиозных инициатив. Девятнадцатого июня папа встретился с участниками первой сессии международного форума «Диалоги Лаудато Си», который проходит в экодеревне, расположенной на территории папских садов в Кастель-Гандольфо. Это мероприятие собрало вместе руководителей корпораций, представителей международных организаций, учреждений культуры и академических кругов. Начинание, вдохновленное энцикликой папы Франциска «Лаудато Си», было задумано для обмена опытом и поиска ответов на вызовы современного общества. Лев XIV подчеркнул актуальность затронутых форумом вопросов, которые волнуют и католическую церковь. Искусственный интеллект и его связь с человечеством, старение и проблемы развития общества. Мы живем во времена заметной духовной и культурной слепоты. Ложный прагматизм подталкивает к тому, чтобы оторваться от корней нашей истории, как будто возможно положить начало своего рода новому творению, оторванному от прошлого. Даже те, кто ссылается на важные моральные принципы, могут впасть в этот исторический нигилизм, ошибочно полагая, что зверства XX века никогда не повторятся. Папа отметил, что форум проходит в духе синодальности. Несмотря на различия мнений и опыта, все участники привержены идее экологической, социальной и экономической трансформации общества. Перед лицом искушения построить Вавилонскую башню, которая является символом наживы за счет уязвимых слоев населения, необходимо вносить вклад в строительство цивилизации любви. Для ее возведения недостаточно одного единственного впечатляющего жеста. Необходима совокупность малых актов верности, которые служат защитой от дегуманизации. Каждый из нас призван остановиться и задуматься о том, как мы можем участвовать в созидании цивилизации любви. Папа встретился с делегацией Еврейского университета Иерусалима, крупнейшего научного центра Израиля, который славится учеными с мировым именем и лауреатами Нобелевской премии. Основанный в 1918 году, он стал первым университетом страны, а в 1923 году вошел в сотню лучших высших учебных заведений мира. Папа отметил, что университеты традиционно являются привилегированными местами для диалога, где общее стремление к знаниям неразрывно связано с обменом мнениями и идеями. Уважение к мнению оппонентов помогает преодолевать барьеры непонимания на пути к истине. В современном мире, который характеризуется насилием и острой риторикой, университетское сообщество может стать мастерской истинного мира. Этот путь необходимо начать с себя. Папа привел слова святого Августина: «Если хочешь привлечь других к миру, сначала обрети его сам». Вместо того, чтобы считать мир невозможным и недосягаемым, мы должны продвигать его в наших сообществах и учиться замечать в своей жизни, подчеркнул папа. Я молюсь, чтобы, воспитывая ремесленников мира, университетское сообщество продолжало оставаться маяком надежды и единства в мире, который становится все более разобщенным.

Иисус сказал ученикам Своим: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам, не забудьте,

Радуйтесь для вашей души, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Ибо об одежде что заботитесь? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не беспокойтесь о завтрашнем дне, так как завтрашний день сам о себе позаботится. Довольно для дня заботы своей.

Сегодня Слово Божье позволяет нам продолжить разговор о бедности. Если раньше речь шла о том, чтобы не накапливать, не заполнять себя бесполезными вещами, то сегодня речь идет о том, чтобы не беспокоиться. Но с другой стороны, планировать, предвидеть что-то, строить семейные планы – это, конечно, важно. Это проявление благоразумия, уважения к тому, чем человек владеет. Но беспокоиться, забывая доверять Божьему провидению, не менее опасно. Да согласитесь, что вся эта суета и накопительство создают порочный круг, в котором беспокойство о наличии денег усиливает потребность в них и, естественно, приводит к тому, что они тем или иным образом отнимаются у других. Все это порождает несправедливость и страдания. Неравенство, которое мы наблюдаем в наше время, проистекает именно из чрезмерного накопительства и преувеличенной заботы о будущем, которая изменила привычные устои, нормы, пропорции и время развития всех проявлений жизни – человеческой, животной и природной. Отсюда столько забот в нашей жизни. Как много неудобств, которые нас огорчают из-за этого, а сколько разочарований и сколько гнева вокруг нас. Сестры, братья, в течение последних лет все мы переживаем трудные кризисные времена, из которых просто не знаем путей выхода. Обеспечение семьи, погашение долгов, непредвиденные расходы могут повергнуть нас в уныние и страдания. Но подумаем, ведь Иисусу тоже было не легче, чем нам. И все же Иисус предлагает нам решение. Предлагает решение простое и одновременно гениальное. Что же предлагает Иисус? Он предлагает жить просто и скромно. Но это не значит, как многие сегодня понимают, жить с чувством превосходства, самообладание, самолюбование – вовсе нет. Простота жизни состоит в том, чтобы наблюдать за тем, как Бог действует вокруг нас. Вот, например, в птицах, которые свободно летают в воздухе, в полевых цветах, которые Бог одевает в красоту. И подумаем, да если Бог так заботится об этих маленьких вещах, то почему же Он не заботится о нас? Заботится. Жить с умом значит доверять Божьим словам и организовывать свою жизнь, составляя для себя перечень жизненных ценностей. Ну, а самое главное и самое первое – во имя чего следует нам жить, что нам необходимо прежде всего. И снова ответ прост – давайте искать прежде всего Царство Божьего, а все остальное к этому приложится. Так и здесь, братья и сестры, если мы поставим на первое место в наших мыслях дела Божьи, все остальное изменит свою форму и свою окраску.

0: И в заключение еще раз слова Иисуса. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Да, каждый день – это новое испытание. Сколько их было, сколько еще будет. Но мы переживаем свою жизнь, сожалея о прошлом или страдая о будущем, не наслаждаясь при том настоящим временем. И довольно часто мы убеждены в том, что наша судьба находится в наших собственных руках, и беспокоимся, чтобы обеспечить себе достойное будущее. Конечно, это хорошо – жить с оглядкой на завтрашний день. Со здоровым оптимизмом Иисус приглашает нас к поистине философскому пониманию нашей жизни. Вот небесные птицы, полевые лилии наслаждаются тем, что они есть, и благодарны Богу, который о них заботится. Никто из нас никогда не сможет так одеваться, никто не сможет парить в воздухе, как птицы. «Созерцая чудеса природы с удивлением, — говорит Иисус, — мы постигаем волю Бога, который предлагает нам возможность осуществить себя в соответствии с Его мудростью. Так давайте же будем жить настоящим и не позволять себе увлекаться пустыми переживаниями. Воистину, завтрашний день сам о себе позаботится, довольно для дня заботы своей». Господи, творение стонет и страдает вместе с нами в ожидании Твоего пришествия. Господи, помоги нам возрастать в способности уважать и любить то, что нас окружает, отказываясь от всех форм преувеличенного и разрушительного использования благ, которые Ты нам даровал. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 20 июня католическая церковь чтит память святого Мефодия Олимпийского, христианского богослова, автора нравоучений и толкований Священного Писания. Мефодий первым подверг критике учения Оригена, в частности, его представление о воскресении и умалении значимости тела. Труд Мефодия «Пир десяти дев» или «О девстве» содержит восхваление целомудрия и гимн Иисусу Христу. В славянском переводе сохранились два сочинения святого Мефодия, направленные на истолкование иудейских обрядовых норм с христианской точки зрения, о различии блюд и о телице, упоминаемой в книге «Левит», пеплом которой посыпали грешников, и второе сочинение о проказе. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Александра Фризона, епископа, учился в Саратовской семинарии и в Риме. Он доктор философии и богословия, ректор Одесской семинарии, служил в Крыму и Одессе. Многократно подвергался арестам, расстрелян 20 июня 1937 года в Бутырской тюрьме. «Царь мой и Бог мой».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В четверг папа Лев XIV совершил погребальную мессу о новопреставленном кардинале Камилло Руини, на протяжении 17 лет своей жизни возглавлявшем итальянскую епископскую конференцию. «Церковь в Италии многим ему обязана», — сказал в проповеди Лев XIV. Также долго кардинал Руини управлял римской епархией, как викарий его святейшества. Он умел вести народ Божий и собратьев в епископстве в важные, деликатные моменты, с энтузиазмом, проницательностью и мужеством, встречая разнообразные вызовы, сказал папа. Он процитировал духовное завещание новоприставленного. С признательностью говоря о добром к нему отношении, кардинал Камилло Руини писал: «От них я получил не меньше, чем старался дать». Лев XIV отметил, что эти слова могут помочь и всем нам нести свою ответственность и различные служения с таким же смирением и с тем же доверием к Богу. Кардинал Руини также написал: «Господи, я надеюсь, что действовал не ради личных интересов, а ради тех целей, которые были мне вверены и которые я разделял сердцем». В конце проповеди Святейший Отец произнес молитвенное воззвание об упокоении иерарха и о тех, кто заботился о почившем кардинале в последний период его жизни. «Господь да вознаградит всех, да принесет утешение родным и близким, а его да сподобит своим миром, которому нет конца».

С 15 по 19 июня кардинал Джордж Джейкоб Кувакат, префект Департамента по межрелигиозному диалогу, находился с визитом в Азербайджане. В ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым были отмечены деятельность католической церкви в стране и необходимость продвижения толерантности и мультикультурализма как основы мирного сосуществования. В Баку кардинал Кувакат встретился с главой управления мусульман Кавказа шейх-ул-исламом Гаджи Алахшукюр Пашазаде, поблагодарил за теплый прием и отметил многолетнюю дружбу и устойчивые отношения между религиозными общинами Азербайджана и католической церковью. В переговорах участвовали апостольский префект монсеньор Владимир Фекете и посол Азербайджана при Святейшем Престоле Ильгар Мухтаров. Ссылаясь на соборный документ «Ностра Этате», Кувакат подчеркнул, что христиане и мусульмане в регионе формируют общую повестку мира, признавая единого Бога-Творца. По словам кардинала, соглашение 2011 года и меморандум о религиозном сотрудничестве прошлого года стали шагами к укреплению доверия между сторонами. Ключевые направления будущей работы, озвученные кардиналом, включают разоружение языка ненависти, защиту человеческого достоинства, внимание к гласу жертв конфликтов, обновление межрелигиозного и межкультурного диалога и усиление многосторонней дипломатии. Эти принципы представлены как срочные обязательства, а не абстрактные цели в духе энциклики «Magnifica Humanitas». 16 июня в Баку на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и кардинала Кувакада обсуждалась роль католической церкви в стране, строительство нового храма, развитие межрелигиозной политики и вклад фонда Гейдара Алиева в сохранение культурного наследия и поддержку межрелигиозных инициатив. Девятнадцатого июня папа встретился с участниками первой сессии международного форума «Диалоги Лаудато Си», который проходит в экодеревне, расположенной на территории папских садов в Кастель-Гандольфо. Это мероприятие собрало вместе руководителей корпораций, представителей международных организаций, учреждений культуры и академических кругов. Начинание, вдохновленное энцикликой папы Франциска «Лаудато Си», было задумано для обмена опытом и поиска ответов на вызовы современного общества. Лев XIV подчеркнул актуальность затронутых форумом вопросов, которые волнуют и католическую церковь. Искусственный интеллект и его связь с человечеством, старение и проблемы развития общества. Мы живем во времена заметной духовной и культурной слепоты. Ложный прагматизм подталкивает к тому, чтобы оторваться от корней нашей истории, как будто возможно положить начало своего рода новому творению, оторванному от прошлого. Даже те, кто ссылается на важные моральные принципы, могут впасть в этот исторический нигилизм, ошибочно полагая, что зверства XX века никогда не повторятся. Папа отметил, что форум проходит в духе синодальности. Несмотря на различия мнений и опыта, все участники привержены идее экологической, социальной и экономической трансформации общества. Перед лицом искушения построить Вавилонскую башню, которая является символом наживы за счет уязвимых слоев населения, необходимо вносить вклад в строительство цивилизации любви. Для ее возведения недостаточно одного единственного впечатляющего жеста. Необходима совокупность малых актов верности, которые служат защитой от дегуманизации. Каждый из нас призван остановиться и задуматься о том, как мы можем участвовать в созидании цивилизации любви. Папа
папа встретился с делегацией Еврейского университета Иерусалима, крупнейшего научного центра Израиля, который славится учеными с мировым именем и лауреатами Нобелевской премии. Основанный в 1918 году, он стал первым университетом страны, а в 1923 году вошел в сотню лучших высших учебных заведений мира. Папа отметил, что университеты традиционно являются привилегированными местами для диалога, где общее стремление к знаниям неразрывно связано с обменом мнениями и идеями. Уважение к мнению оппонентов помогает преодолевать барьеры непонимания на пути к истине. В современном мире, который характеризуется насилием и острой риторикой, университетское сообщество может стать мастерской истинного мира. Этот путь необходимо начать с себя. Папа привел слова святого Августина: «Если хочешь привлечь других к миру, сначала обрети его сам». Вместо того, чтобы считать мир невозможным и недосягаемым, мы должны продвигать его в наших сообществах и учиться замечать в своей жизни, подчеркнул папа. Я молюсь, чтобы, воспитывая ремесленников мира, университетское сообщество продолжало оставаться маяком надежды и единства в мире, который становится все более разобщенным.

Иисус сказал ученикам Своим, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а у другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для вашей души, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Ибо об одежде что заботитесь? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не беспокойтесь о завтрашнем дне, так как завтрашний день сам о себе позаботится. Довольно для дня заботы своей.

Сегодня Слово Божье позволяет нам продолжить разговор о бедности. Если раньше речь шла о том, чтобы не накапливать, не заполнять себя бесполезными вещами, то сегодня речь идет о том, чтобы не беспокоиться. Но с другой стороны, планировать, предвидеть что-то, строить семейные планы – это, конечно, важно. Это проявление благоразумия, уважения к тому, чем человек владеет. Но беспокоиться, забывая доверять Божьему провидению, не менее опасно. Да согласитесь, что вся эта суета и накопительство создают порочный круг, в котором беспокойство о наличии денег усиливает потребность в них и, естественно, приводит к тому, что они тем или иным образом отнимаются у других. Все это порождает несправедливость и страдания. Неравенство, которое мы наблюдаем в наше время, проистекает именно из чрезмерного накопительства и преувеличенной заботы о будущем, которая изменила привычные устои, нормы, пропорции и время развития всех проявлений жизни – человеческой, животной и природной. Отсюда столько забот в нашей жизни. Как много неудобств, которые нас огорчают из-за этого, а сколько разочарований и сколько гнева вокруг нас. Сестры, братья, в течение последних лет все мы переживаем трудные кризисные времена, из которых просто не знаем путей выхода. Обеспечение семьи, погашение долгов, непредвиденные расходы могут повергнуть нас в уныние и страдания. Но подумаем, ведь Иисусу тоже было не легче, чем нам. И все же Иисус предлагает нам решение. Предлагает решение простое и одновременно гениальное. Что же предлагает Иисус? Он предлагает жить просто и скромно. Но это не значит, как многие сегодня понимают, жить с чувством превосходства, самообладание, самолюбование – вовсе нет. Простота жизни состоит в том, чтобы наблюдать за тем, как Бог действует вокруг нас. Вот, например, в птицах, которые свободно летают в воздухе, в полевых цветах, которые Бог одевает в красоту. И подумаем, да если Бог так заботится об этих маленьких вещах, то почему же Он не заботится о нас? Заботится. Жить с умом значит доверять Божьим словам и организовывать свою жизнь, составляя для себя перечень жизненных ценностей. Ну, а самое главное и самое первое, во имя чего следует нам жить, что нам необходимо прежде всего. И снова ответ прост. Давайте искать прежде всего Царство Божьего, а все остальное к этому приложится. Так и здесь, братья и сестры, если мы поставим на первое место в наших мыслях дела Божьи, все остальное изменит свою форму и свою окраску.

0: И в заключение еще раз слова Иисуса. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Да, каждый день – это новое испытание. Сколько их было, сколько еще будет. Но мы переживаем свою жизнь, сожалея о прошлом или страдая о будущем, не наслаждаясь при том настоящим временем. И довольно часто мы убеждены в том, что наша судьба находится в наших собственных руках, и беспокоимся, чтобы обеспечить себе достойное будущее. Конечно, это хорошо – жить с оглядкой на завтрашний день. Со здоровым оптимизмом Иисус приглашает нас к поистине философскому пониманию нашей жизни. Вот небесные птицы, полевые лилии наслаждаются тем, что они есть, и благодарны Богу, который о них заботится. Никто из нас никогда не сможет так одеваться, никто не сможет парить в воздухе, как птицы. Созерцая чудеса природы с удивлением, говорит Иисус, мы постигаем волю Бога, который предлагает нам возможность осуществить себя в соответствии с Его мудростью. Так давайте же будем жить настоящим и не позволять себе увлекаться пустыми переживаниями. Воистину, завтрашний день сам о себе позаботится, довольно для дня заботы своей. Господи, творение стонет и страдает вместе с нами в ожидании Твоего пришествия. Господи, помоги нам возрастать в способности уважать и любить то, что нас окружает, отказываясь от всех форм преувеличенного и разрушительного использования благ, которые Ты нам даровал. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 12-е воскресенье обычного времени. Иисус призывает своих учеников открыто и без страха провозглашать Его учение, не боясь преследований, не боясь непринятия. Иисус напоминает ученикам об их ценности в глазах Бога, напоминает о том, что даже волосы на их голове сосчитаны. Иисус также предупреждает своих последователей, что следовать за Ним будет нелегко, что они могут столкнуться с противостоянием и даже смертью, но если они признают Его перед другими, то Он признает их перед Отцом Небесным. Сестры, братья, в наши трудные времена Иисус призывает всех и каждого быть мужественными и ничего не бояться, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Это яркие слова призыва ко всем, кто находится сегодня при власти. Ничего нет тайного, что не сделалось бы явным. И не бойтесь тех, кто убивает тело, но не может убить душу. И еще об одном важном условии. Как Иисус нес крест, так и каждый христианин должен нести свой личный крест. Если Иисус, наш Учитель, должен был страдать, то мы, Его ученики, не можем избежать страданий. Никто не может разделить плоды победы, если перед этим он или она отказались участвовать в борьбе, которая привела к этой победе. Страдать за Христа значит участвовать в Его подвиге. Но давайте не будем слишком уж все упрощать, ведь ни для кого не секрет, что иногда становится трудно быть христианином. Вот тогда-то и приходит спасительная мысль. «Я странник в этом мире, идущий по пути, по которому ступали ноги самого Иисуса Христа, и быть последователем в страданиях значит черпать силы в Его исполненном милосердии взгляде. Желание жить в соответствии с призывом Господа Иисуса означает встретить с благоразумием и простотой любую опасность и даже гонение, потому что ученик не превосходит своего учителя, и слуга не превосходит своего господина. Приобщившись к учителю, ученики уже не одни возвещают Царство Небесное, но сам Иисус Христос действует через них. Принимающий вас принимает меня, а принимающий меня принимает пославшего меня». И напоследок мы видим, как Иисус Христос накормил голодных, которым Он дал все необходимое для утоления голода. «Господи, Ты однажды обещал сделать нас причастниками Твоей трапезы. Пусть эта надежда поможет нам преодолевать жизненные трудности и способствовать нашему служению братьям и сестрам, в которых мы должны видеть Иисуса Христа, нашего Господа». И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Миссионерство и помощь мигрантам были в центре пастырского визита папы Льва XIV в Сант-Анджело-Лодиджано, где родилась небесная покровительница мигрантов и первая американская святая Франциска Кабрини. Краткая поездка началась с Пави, затем Святейший Отец отправился в родной город итало-американской подвижницы и помолился в базилике святых Антония Великого и Франциски Кабрини. В этом храме покоится частица

Существует предание, что 15 июля 1850 года над Сант-Анджело пролетала стая белых голубей, редко показывающихся на севере Италии. Один из жителей деревни, Агустино Кабрини, попытался спугнуть стаю. Ему это не удалось, однако он поймал одну птицу и принес ее в дом, где в тот же день у его жены Стеллы родился 13-й ребенок, девочка. Это и была будущая святая Франческа Кабрини. Девочка была слабой и болезненной, но мать ее выходила и воспитала в духе глубокой веры и любви к церкви. Несмотря на то, что девочка не покидала свою родную деревню, она с юных лет почувствовала миссионерское призвание. Франческа строила игрушечные кораблики, украшала их цветами и пускала по ручью, чтобы они плыли в далекие края, как сама она говорила, и несли туда Христа. Окончив епархиальную школу, девушка поступила в училище и получила диплом преподавателя. Франческу назначили учительницей в епархиальную школу местечка Видардо. Первые годы оказались для нее нелегкими. Она никак не могла привыкнуть к своей профессии, по-прежнему мечтая стать миссионеркой. Ухаживая за больными, она заразилась оспой, выздоровев, не оправилась полностью и стала еще слабее физически. Казалось, что с мечтами о миссионерской жизни можно было распрощаться навсегда. В 1874 году духовный отец Франческе предложил ей работу в приюте Святого Провидения в городе Кодоньо. Франческа провела там 6 лет. Она решила полностью посвятить себя Богу и служению ближним и приняла постриг в обители Святого Провидения. Позднее духовный наставник посоветовал Франческе основать первую в Италии женскую миссионерскую общину. Франческа Кабрини с энтузиазмом принялась за новое дело. Орден, названный ею «Сестры-миссионерки Святейшего Сердца Иисуса», был одобрен местным епископом. Франческа принесла монашеские обеты в новой общине и добавила к своему имени Саверио в честь известного иезуита-миссионера святого Франциска Ксаверия, просветителя Индии и Японии. Это имя она выбрала не случайно. Именно Дальний Восток представлялся ей полем для новой миссии. В 87 году мать Кабрини отправилась в Рим, чтобы представить на одобрение римской курии устав общины Святейшего Сердца. На частной аудиенции у папы Льва XIII она рассказала ему о своей мечте поехать на Дальний Восток. Лев XIII, блестящий ученый и великий дипломат, автор первой социальной энциклики «Rerum Novarum», был хорошо осведомлен о выдающихся качествах стоявшей перед ним монахини. Он ответил ей: «Дочь моя, ехать нужно, но не на Восток, а на Запад». Этот факт из жития святой, показавший, какие обильные плоды может принести церковное послушание, отображен на своде приходской базилики святого Ангела в Сант-Анджело-Лодиджано. Сначала Кабрини была ошеломлена, рушились ее мечты и планы, но послушание она ставила превыше всего. И вот в марте 89 года мать Франческа Саверио вместе с группой монахинь отправилась в Соединенные Штаты Америки. Там она сумела быстро наладить не только духовную, но и материальную жизнь своих соотечественников. Она основала школы, интернаты, приюты и больницы, распространив свою деятельность на несколько штатов и даже на латиноамериканские страны. Средства на строительство этих благотворительных центров она добывала буквально хождением по мукам, собирая пожертвования в разных городах и странах. Физически слабая и духовно смиренная, она совершала самые настоящие чудеса при помощи молитвы, веры и всецелого упования на божественное провидение. Невозможно было противостоять ее настойчивым просьбам о милостыне. Многие окаменелые сердца таинственно смягчались, неожиданно уступая ее мольбам. Святая Франциска Кабрини часто повторяла: «На небе вечность, на небе мы отдохнем, но на земле мы должны всегда работать, работать без устали».

0: Сегодняшнее 12-е воскресенье рядового времени литургия Церкви предлагает отрывок из главы 10 Евангелия от Матфея, стихи с 26 по 33. Господь предупреждает своих учеников об испытаниях и гонениях, которые выпадут на их участь. Во всем этом послании центральное место занимает увещание, чего должны бояться ученики, а чего не должны. Прослушаем это евангельское чтение. В то время Иисус сказал апостолам своим: «Не бойтесь людей, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за оссарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Итак, в начале речи Господь напоминает, что ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего, давая понять своим ученикам, что если его преследуют и ненавидят, то такую же участь должны ожидать и они. Однако Господь сразу ободряет испуганных учеников, говоря им: «Не бойтесь». В самом деле, они не должны бояться по двум основным причинам, ибо все тайное и сокровенное разоблачится и будет узнано, и наряду с этим ничего не может произойти без воли Отца Небесного, любящего каждого человека. Далее Иисус предупреждает своих учеников о главной опасности, заключающейся в погибели души. Господь говорит, что не следует бояться страданий за верность Богу и Его заповедям, но следует бояться утраты общения с Господом, то есть потери подлинной жизни, ибо если наше тело смертное и возвратится в прах земной, то душа наша создана не для небытия, а для вечной жизни, возможной только в Боге. Итак, гиенна – это вечное мучение души, оторвавшийся от любви Божией, которая есть сама жизнь. Если Господь имеет всякую власть как над жизнью, так и над смертью, то Он предпочитает не пользоваться своей прерогативой и провозглашает: «Милости хочу, а не жертвы». Этим самым Бог открывает нам свое великое милосердие и свою отцовскую любовь, утверждая, что Он печется о каждом своем чаде. В заключение своего слова Иисус прибегает еще к двум важным и тесно связанным между собой понятиям – исповедание и отречение. «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Здесь следует усмотреть не намерение Господа наказать, отплатить тем же отрекающимся от Него, а лишь логичные последствия выбора человека, свободу которого Бог уважает и не хочет нарушать. В силу своей совершенной природы Бог не хочет и не может заставить человека полюбить Его, но Он всегда готов принять покаяние согрешившего против Него и изгладить его вину, подобно отцу блудного сына. В словах Господа можно также увидеть тесную связь между свидетельством ученика перед людьми и свидетельством Иисуса перед Небесным Отцом. Иисус Христос не только посредник между Отцом и человеком, но и горячий ходатай за Него перед Всевышним. Богочеловек Иисус навсегда пребудет солидарным с человечеством, природу которого Он воспринял при Своем воплощении и искупил Своей крестной жертвой. Итак, исповедание веры неразрывно связано с идеалом христианской жизни. Здесь речь идет не об исповедании того, что мы считаем верным или что нам по душе и соответствует нашей личной духовности. Господь ясно говорит, что здесь речь идет о нашем свидетельстве о Нем самом, а не о той или иной принятой нами истине, даже если и уважительной, но всегда частичной и ограниченной. Подлинное христианское свидетельство претворяет в жизнь различные аспекты личности Господа Иисуса Христа. И если за это свидетель Христов будет гоним, то он должен всегда помнить, что Господь назвал его блаженным. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Такой призыв может действительно смутить и устрашить кого-либо. Но Христос утверждает, что вера в Него и в Его Слово несовместима с боязнью и трусостью. Всякий, берущийся за дело и оглядывающийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Христианин призван быть свидетелем Господа, который есть полнота жизни. Господь есть сама жизнь. Такое свидетельство не признает компромиссов и каких-либо сделок с миром сим, ибо только так оно обретает свою силу и становится действительно убедительным. В связи с этим Иисус предупредил своих учеников, что после Него придут многие лжепророки и лжеучители, стремящиеся соблазнить людей. Господь призвал нас не верить им и не следовать за ними. Только Христос, то есть сама истина, делает нас воистину свободными, а ради такой подлинной свободы стоит отдать свою жизнь, следуя за Христом, отдавшим свою жизнь, чтобы освободить нас от рабства греха и смерти. Итак, не будем питать тщетных иллюзий. Церковь будет гонима до конца времен, до конца страшной духовной борьбы, происходящей в мире. Но не будем страшиться, ибо Христос победил мир, даже если он задавался тревожным вопросом, найдет ли он еще веру на земле в день своего второго пришествия. Каждый верующий во Христа призван совершать свое дело честно и смиренно, как верный служитель, не воображающий себя героем. Господу важны не наши достижения, а усилия и старания, прилагаемые нами в исполнении нашей задачи. Все остальное совершит Он Сам.
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 12-е воскресенье обычного времени. Иисус призывает своих учеников открыто и без страха провозглашать Его учение, не боясь преследований, не боясь непринятия. Иисус напоминает ученикам об их ценности в глазах Бога, напоминает о том, что даже волосы на их голове сосчитаны. Иисус также предупреждает своих последователей, что следовать за Ним будет нелегко, что они могут столкнуться с противостоянием и даже смертью, но если они признают Его перед другими, то Он признает их перед Отцом Небесным. Сестры, братья, в наши трудные времена Иисус призывает всех и каждого быть мужественными и ничего не бояться, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Это яркие слова призыва ко всем, кто находится сегодня при власти. Ничего нет тайного, что не сделалось бы явным. И не бойтесь тех, кто убивает тело, но не может убить душу. И еще об одном важном условии. Как Иисус нес крест, так и каждый христианин должен нести свой личный крест. Если Иисус, наш Учитель, должен был страдать, то мы, Его ученики, не можем избежать страданий. Никто не может разделить плоды победы, если перед этим он или она отказались участвовать в борьбе, которая приведет

0: вела к этой победе. Страдать за Христа значит участвовать в Его подвиге. Но давайте не будем слишком уж все упрощать, ведь ни для кого не секрет, что иногда становится трудно быть христианином. Вот тогда-то и приходит спасительная мысль. «Я странник в этом мире, идущий по пути, по которому ступали ноги самого Иисуса Христа». И быть последователем в страданиях значит черпать силы в Его исполненном милосердия взгляде. Желание жить в соответствии с призывом Господа Иисуса означает встретить с благоразумием и простотой любую опасность и даже гонение, потому что ученик не превосходит своего учителя, и слуга не превосходит своего господина. Приобщившись к Учителю, ученики уже не одни возвещают Царство Небесное, но Сам Иисус Христос действует через них. «Принимающий вас принимает Меня, а принимающий Меня принимает пославшего Меня». И напоследок мы видим, как Иисус Христос накормил голодных, которым Он дал все необходимое для утоления голода. «Господи! Ты однажды обещал сделать нас причастниками Твоей трапезы. Пусть эта надежда поможет нам преодолевать жизненные трудности и способствовать нашему служению братьям и сестрам, в которых мы должны видеть Иисуса Христа, нашего Господа. И да будет так».
1: Новости из Ватикана по-русски. Миссионерство и помощь мигрантам были в центре пастырского визита папы Льва XIV в Сант-Анджело-Лодиджано, где родилась небесная покровительница мигрантов и первая американская святая Франциска Кабрини. Краткая поездка началась с Пави, затем Святейший Отец отправился в родной город итало-американской подвижницы и помолился в базилике святых Антония Великого и Франциски Кабрини. В этом храме покоится частица

Существует предание, что 15 июля 1850 года над Сант-Анджело пролетала стая белых голубей, редко показывающихся на севере Италии. Один из жителей деревни, Агустино Кабрини, попытался спугнуть стаю. Ему это не удалось, однако он поймал одну птицу и принес ее в дом, где в тот же день у его жены Стеллы родился 13-й ребенок, девочка. Это и была будущая святая Франческа Кабрини. Девочка была слабой и болезненной, но мать ее выходила и воспитала в духе глубокой веры и любви к церкви. Несмотря на то, что девочка не покидала свою родную деревню, она с юных лет почувствовала миссионерское призвание. Франческа строила игрушечные кораблики, украшала их цветами и пускала по ручью, чтобы они плыли в далекие края, как сама она говорила, и несли туда Христа. Окончив епархиальную школу, девушка поступила в училище и получила диплом преподавателя. Франческу назначили учительницей в епархиальную школу местечка Видардо. Первые годы оказались для нее нелегкими. Она никак не могла привыкнуть к своей профессии, по-прежнему мечтая стать миссионеркой. Ухаживая за больными, она заразилась оспой, выздоровев, не оправилась полностью и стала еще слабее физически. Казалось, что с мечтами о миссионерской жизни можно было распрощаться навсегда. В 1874 году духовный отец Франческе предложил ей работу в приюте Святого Провидения в городе Кодоньо. Франческа провела там 6 лет. Она решила полностью посвятить себя Богу и служению ближним и приняла постриг в обители Святого Провидения. Позднее духовный наставник посоветовал Франческе основать первую в Италии женскую миссионерскую общину. Франческа Кабрини с энтузиазмом принялась за новое дело. Орден, названный ею «Сестры-миссионерки Святейшего Сердца Иисуса», был одобрен местным епископом. Франческа принесла монашеские обеты в новой общине и добавила к своему имени Саверио в честь известного иезуита-миссионера святого Франциска Ксаверия, просветителя Индии и Японии. Это имя она выбрала не случайно. Именно Дальний Восток представлялся ей полем для новой миссии. В 1887 году мать Кабрини отправилась в Рим, чтобы представить на одобрение римской курии устав общины Святейшего Сердца. На частной аудиенции у папы Льва XIII она рассказала ему о своей мечте поехать на Дальний Восток. Лев XIII, блестящий ученый и великий дипломат, автор первой социальной энциклики «Rerum Novarum», был хорошо осведомлен о выдающихся качествах стоявшей перед ним монахини. Он ответил ей: «Дочь моя, ехать нужно, но не на Восток, а на Запад». Этот факт из жития святой, показавший, какие обильные плоды может принести церковное послушание, отображен на своде приходской базилики святого Ангела в Сант-Анджело-Лодиджано. Сначала Кабрини была ошеломлена, рушились ее мечты и планы, но послушание она ставила превыше всего. И вот в марте 1889 года мать Франческа Саверио вместе с группой монахинь отправилась в Соединенные Штаты Америки. Там она сумела быстро наладить не только духовную, но и материальную жизнь своих соотечественников. Она основала школы, интернаты, приюты и больницы, распространив свою деятельность на несколько штатов и даже на латиноамериканские страны. Средства на строительство этих благотворительных центров она добывала буквально хождением по мукам, собирая пожертвования в разных городах и странах. Физически слабая и духовно смиренная, она совершала самые настоящие чудеса при помощи молитвы, веры и всецелого упования на божественное провидение. Невозможно было противостоять ее настойчивым просьбам о милостыне. Многие окаменелые сердца таинственно смягчались, неожиданно уступая ее мольбам. Святая Франциска Кабрини часто повторяла: «На небе вечность, на небе мы отдохнем, но на земле мы должны всегда работать, работать без устали».

0: В сегодняшнее 12-е воскресенье рядового времени литургия Церкви предлагает отрывок из главы 10 Евангелия от Матфея, стихи с 26 по 33. Господь предупреждает своих учеников об испытаниях и гонениях, которые выпадут на их участь. Во всем этом послании центральное место занимает увещание, чего должны бояться ученики, а чего не должны. Прослушаем это евангельское чтение. «В то время Иисус сказал апостолам Своим, «Не бойтесь людей, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Итак, в начале речи Господь напоминает, что ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего, давая понять своим ученикам, что если его преследуют и ненавидят, то такую же участь должны ожидать и они. Однако Господь сразу ободряет испуганных учеников, говоря им «не бойтесь». В самом деле, они не должны бояться по двум основным причинам, ибо все тайное и сокровенное разоблачится и будет узнано, и наряду с этим ничего не может произойти без воли Отца Небесного, любящего каждого человека. Далее Иисус предупреждает своих учеников о главной опасности, заключающейся в погибели души. Господь говорит, что не следует бояться страданий за верность Богу и Его заповедям, но следует бояться утраты общения с Господом, то есть потери подлинной жизни, ибо если наше тело смертное и возвратится в прах земной, то душа наша создана не для небытия, а для вечной жизни, возможной только в Боге. Итак, гиенна – это вечное мучение души, оторвавшейся от любви Божией, которая есть сама жизнь. Если Господь имеет всякую власть как над жизнью, так и над смертью, то Он предпочитает не пользоваться своей прерогативой и провозглашает «милости хочу, а не жертвы». Этим самым Бог открывает нам свое великое милосердие и свою отцовскую любовь, утверждая, что Он печется о каждом своем чаде. В заключение своего слова Иисус прибегает еще к двум важным и тесно связанным между собой понятиям – исповедание и отречение. «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Здесь следует усмотреть не намерение Господа наказать, отплатить тем же отрекающимся от Него, а лишь логичные последствия выбора человека, свободу которого Бог уважает и не хочет нарушать. В силу своей совершенной природы Бог не хочет и не может заставить человека полюбить Его, но Он всегда готов принять покаяние согрешившего против Него и изгладить его вину, подобно отцу блудного сына. В словах Господа можно также увидеть тесную связь между свидетельством ученика перед людьми и свидетельством Иисуса перед Небесным Отцом. Иисус Христос не только посредник между Отцом и человеком, но и горячий ходатай за Него перед Всевышним. Богочеловек Иисус навсегда пребудет солидарным с человечеством, природу которого Он воспринял при Своем воплощении и искупил Своей крестной жертвой. Итак, исповедание веры неразрывно связано с идеалом христианской жизни. Здесь речь идет не об исповедании того, что мы считаем верным или что нам по душе и соответствует нашей личной духовности. Господь ясно говорит, что здесь речь идет о нашем свидетельстве о Нем самом, а не о той или иной принятой нами истине, даже если и уважительной, но всегда частичной и ограниченной. Подлинное христианское свидетельство претворяет в жизнь различные аспекты личности Господа Иисуса Христа. И если за это свидетель Христов будет гоним, то он должен всегда помнить, что Господь назвал его блаженным. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Такой призыв может действительно смутить и устрашить кого-либо. Но Христос утверждает, что вера в Него и в Его Слово несовместима с боязнью и трусостью. Всякий, берущийся за дело и оглядывающийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Христианин призван быть свидетелем Господа, который есть полнота жизни. Господь есть сама жизнь. Такое свидетельство не признает компромиссов и каких-либо сделок с миром сим, ибо только так оно обретает свою силу и становится действительно убедительным. В связи с этим Иисус предупредил своих учеников, что после Него придут многие лжепророки и лжеучители, стремящиеся соблазнить людей. Господь призвал нас не верить им и не следовать за ними. Только Христос, то есть сама истина, делает нас воистину свободными, а ради такой подлинной свободы стоит отдать свою жизнь, следуя за Христом, отдавшим свою жизнь, чтобы освободить нас от рабства греха и смерти. Итак, не будем питать тщетных иллюзий. Церковь будет гонима до конца времен, до конца страшной духовной борьбы, происходящей в мире. Но не будем страшиться, ибо Христос победил мир, даже если он задавался тревожным вопросом, найдет ли он еще веру на земле в день своего второго пришествия. Каждый верующий во Христа призван совершать свое дело честно и смиренно, как верный служитель, не воображающий себя героем. Господу важны не наши достижения, а усилия и старания, прилагаемые нами в исполнении нашей задачи. Все остальное совершит Он Сам.
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 12-е воскресенье обычного времени. Иисус призывает своих учеников открыто и без страха провозглашать Его учение, не боясь преследований, не боясь непринятия. Иисус напоминает ученикам об их ценности в глазах Бога, напоминает о том, что даже волосы на их голове сосчитаны. Иисус также предупреждает своих последователей, что следовать за Ним будет нелегко, что они могут столкнуться с противостоянием и даже смертью, но если они признают Его перед другими, то Он признает их перед Отцом Небесным. Сестры, братья, в наши трудные времена Иисус призывает всех и каждого быть мужественными и ничего не бояться, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Это яркие слова призыва ко всем, кто находится сегодня при власти. Ничего нет тайного, что не сделалось бы явным. И не бойтесь тех, кто убивает тело, но не может убить душу. И еще об одном важном условии. Как Иисус нес крест, так и каждый христианин должен нести свой личный крест. Если Иисус, наш Учитель, должен был страдать, то мы, Его ученики, не можем избежать страданий. Никто не может разделить плоды победы, если перед этим он или она отказались участвовать в борьбе, которая привела к этой победе. Страдать за Христа значит участвовать в Его подвиге. Но давайте не будем слишком уж все упрощать, ведь ни для кого не секрет, что иногда становится трудно быть христианином. Вот тогда-то и приходит спасительная мысль. «Я странник в этом мире, идущий по пути, по которому ступали ноги самого Иисуса Христа, и быть последователем в страданиях значит черпать силы в Его исполненном милосердия взгляде. Желание жить в соответствии с призывом Господа Иисуса означает встретить с благоразумием и простотой любую опасность и даже гонение, потому что ученик не превосходит своего учителя, и слуга не превосходит своего господина. Приобщившись к учителю, ученики уже не одни возвещают Царство Небесное, но сам Иисус Христос действует через них. Принимающий вас принимает меня, а принимающий меня принимает пославшего меня». И напоследок мы видим, как Иисус Христос накормил голодных, которым Он дал все необходимое для утоления голода. «Господи, Ты однажды обещал сделать нас причастниками Твоей трапезы. Пусть эта надежда поможет нам преодолевать жизненные трудности и способствовать нашему служению братьям и сестрам, в которых мы должны видеть Иисуса Христа, нашего Господа. И да будет так».
2: Новости из Ватикана по-русски. Миссионерство и помощь мигрантам были в центре пастырского визита папы Льва XIV в Сант-Анджело-Лодиджано, где родилась небесная покровительница мигрантов и первая американская святая Франциска Кабрини. Краткая поездка началась с Пави, затем Святейший Отец отправился в родной город итало-американской подвижницы и помолился в базилике святых Антония Великого и Франциски Кабрини. В этом храме покоится частица ее мощи.

Существует предание, что 15 июля 1850 года над Сант-Анджело пролетала стая белых голубей, редко показывающихся на севере Италии. Один из жителей деревни, Агостино Кабрини, попытался спугнуть стаю. Ему это не удалось, однако он поймал одну птицу и принес ее в дом, где в тот же день у его жены Стеллы родился 13-й ребенок, девочка. Это и была будущая святая Франческа Кабрини. Девочка была слабой и болезненной, но мать ее выходила и воспитала в духе глубокой веры и любви к церкви. Несмотря на то, что девочка не покидала свою родную деревню, она с юных лет почувствовала миссионерское призвание. Франческа строила игрушечные кораблики, украшала их цветами и пускала по ручью, чтобы они плыли в далекие края, как сама она говорила, и несли туда Христа. Окончив епархиальную школу, девушка поступила в училище и получила диплом преподавателя. Франческу назначили учительницей в епархиальную школу местечка Видардо. Первые годы оказались для нее нелегкими. Она никак не могла привыкнуть к своей профессии, по-прежнему мечтая стать миссионеркой. Ухаживая за больными, она заразилась оспой, выздоровев, не оправилась полностью и стала еще слабее физически. Казалось, что с мечтами о миссионерской жизни можно было распрощаться навсегда. В 1874 году духовный отец Франческе предложил ей работу в приюте Святого Провидения в городе Кодоньо. Франческа провела там 6 лет. Она решила полностью посвятить себя Богу и служению ближним и приняла постриг в обители Святого Провидения. Позднее духовный наставник посоветовал Франческе основать первую в Италии женскую миссионерскую общину. Франческа Кабрини с энтузиазмом принялась за новое дело. Орден, названный ею «Сестры-миссионерки Святейшего Сердца Иисуса», был одобрен местным епископом. Франческа принесла монашеские обеты в новой общине и добавила к своему имени Саверио в честь известного иезуита-миссионера святого Франциска Ксаверия, просветителя Индии и Японии. Это имя она выбрала не случайно. Именно Дальний Восток представлялся ей полем для новой миссии. В 1887 году мать Кабрини отправилась в Рим, чтобы представить на одобрение римской курии устав общины Святейшего Сердца. На частной аудиенции у папы Льва XIII она рассказала ему о своей мечте поехать на Дальний Восток. Лев XIII, блестящий ученый и великий дипломат, автор первой социальной энциклики «Rerum Novarum», был хорошо осведомлен о выдающихся качествах стоявшей перед ним монахини. Он ответил ей: «Дочь моя, ехать нужно, но не на Восток, а на Запад». Этот факт из жития святой, показавший, какие обильные плоды может принести церковное послушание, отображен на своде приходской базилики святого Ангела в Сант-Анджело-Лодиджано. Сначала Кабрини была ошеломлена, рушились ее мечты и планы, но послушание она ставила превыше всего. И вот в марте 1889 года мать Франческа Саверио вместе с группой монахинь отправилась в Соединенные Штаты Америки. Там она сумела быстро наладить не только духовную, но и материальную жизнь своих соотечественников. Она основала школы, интернаты, приюты и больницы, распространив свою деятельность на несколько штатов и даже на латиноамериканские страны. Средства на строительство этих благотворительных центров она добывала буквально хождением по мукам, собирая пожертвования в разных городах и странах. Физически слабая и духовно смиренная, она совершала самые настоящие чудеса при помощи молитвы, веры и всецелого упования на божественное провидение. Невозможно было противостоять ее настойчивым просьбам о милостыне. Многие окаменелые сердца таинственно смягчались, неожиданно уступая ее мольбам. Святая Франциска Кабрини часто повторяла: «На небе вечность, на небе мы отдохнем, но на земле мы должны всегда работать, работать без устали».

0: В сегодняшнее 12-е воскресенье рядового времени литургия Церкви предлагает отрывок из главы 10 Евангелия от Матфея, стихи с 26 по 33. Господь предупреждает своих учеников об испытаниях и гонениях, которые выпадут на их участь. Во всем этом послании центральное место занимает увещание, чего должны бояться ученики, а чего не должны. Прослушаем это евангельское чтение. «В то время Иисус сказал апостолам Своим, «Не бойтесь людей, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за оссарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Итак, в начале речи Господь напоминает, что ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего, давая понять своим ученикам, что если его преследуют и ненавидят, то такую же участь должны ожидать и они. Однако Господь сразу ободряет испуганных учеников, говоря им «не бойтесь». В самом деле, они не должны бояться по двум основным причинам, ибо все тайное и сокровенное разоблачится и будет узнано, и наряду с этим ничего не может произойти без воли Отца Небесного, любящего каждого человека. Далее Иисус предупреждает своих учеников о главной опасности, заключающейся в погибели души. Господь говорит, что не следует бояться страданий за верность Богу и Его заповедям, но следует бояться утраты общения с Господом, то есть потери подлинной жизни, ибо если наше тело смертное и возвратится в прах земной, то душа наша создана не для небытия, а для вечной жизни, возможной только в Боге. Итак, гиенна – это вечное мучение души, оторвавшейся от любви Божией, которая есть сама жизнь. Если Господь имеет всякую власть как над жизнью, так и над смертью, то Он предпочитает не пользоваться своей прерогативой и провозглашает «милости хочу, а не жертвы». Этим самым Бог открывает нам свое великое милосердие и свою отцовскую любовь, утверждая, что Он печется о каждом своем чаде. В заключение своего слова Иисус прибегает еще к двум важным и тесно связанным между собой понятиям – исповедание и отречение. «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Здесь следует усмотреть не намерение Господа наказать, отплатить тем же отрекающимся от Него, а лишь логичные последствия выбора человека, свободу которого Бог уважает и не хочет нарушать. В силу своей совершенной природы Бог не хочет и не может заставить человека полюбить Его. Но Он всегда готов принять покаяние согрешившего против Него и изгладить его вину, подобно отцу блудного сына. В словах Господа можно также увидеть тесную связь между свидетельством ученика перед людьми и свидетельством Иисуса перед Небесным Отцом. Иисус Христос не только посредник между Отцом и человеком, но и горячий ходатай за Него перед Всевышним. Богочеловек Иисус навсегда пребудет солидарным с человечеством, природу которого Он воспринял при Своем воплощении и искупил Своей крестной жертвой. Итак, исповедание веры неразрывно связано с идеалом христианской жизни. Здесь речь идет не об исповедании того, что мы считаем верным или что нам по душе и соответствует нашей личной духовности. Господь ясно говорит, что здесь речь идет о нашем свидетельстве о Нем самом, а не о той или иной принятой нами истине, даже если и уважительной, но всегда частичной и ограниченной. Подлинное христианское свидетельство претворяет в жизнь различные аспекты личности Господа Иисуса Христа. И если за это свидетель Христов будет гоним, то он должен всегда помнить, что Господь назвал его блаженным. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Такой призыв может действительно смутить и устрашить кого-либо. Но Христос утверждает, что вера в Него и в Его Слово несовместима с боязнью и трусостью. Всякий, берущийся за дело и оглядывающийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Христианин призван быть свидетелем Господа, который есть полнота жизни. Господь есть сама жизнь. Такое свидетельство не признает компромиссов и каких-либо сделок с миром сим, ибо только так оно обретает свою силу и становится действительно убедительным. В связи с этим Иисус предупредил своих учеников, что после Него придут многие лжепророки и лжеучители, стремящиеся соблазнить людей. Господь призвал нас не верить им и не следовать за ними. Только Христос, то есть сама истина, делает нас воистину свободными, а ради такой подлинной свободы стоит отдать свою жизнь, следуя за Христом, отдавшим свою жизнь, чтобы освободить нас от рабства греха и смерти. Итак, не будем питать тщетных иллюзий. Церковь будет гонима до конца времен, до конца страшной духовной борьбы, происходящей в мире. Но не будем страшиться, ибо Христос победил мир, даже если он задавался тревожным вопросом, найдет ли он еще веру на земле в день своего второго пришествия. Каждый верующий во Христа призван совершать свое дело честно и смиренно, как верный служитель, не воображающий себя героем. Господу важны не наши достижения, а усилия и старания, прилагаемые нами в исполнении нашей задачи. Все остальное совершит Он Сам.
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!